0: нужно делать, приговор предпринимается.
1: Что?
0: Приговор предпринимается.